0: Radio Net. Cover Mania. Your favorite song in a completely different version.
1: Меньше летит, чем ассасин. Она называется Face It Alone.